0: Ребята,
1: всем доброе утро.
0: Ребята, ребятули, ребятушечки.
1: Новая неделя.
0: Девчоночки, девчонки.
1: Начало новой недели. Начало всех начал. Начал.
0: Шеф. Ой,
1: да.
0: Шеф.
1: Да, ну можно, да, ты меня шефом называть?
0: Можно, поздравлю, просто оказывается...
1: Опять начинается.
0: Нет, я хочу всех медиков поздравить. Оказывается, в пятницу был Международный день медицинского работника. И вот мы не успели их поздравить.
1: Ребята, мы вас поздравляем. Знаете, что...
0: Спасибо, что вы на страже нашего здоровья.
1: То ваше призвание, чем вы занимаетесь. Благодаря именно вашему призванию мы вообще ходим по этой планете.
0: Здоровыми.
1: А вот такой, как Антон, даже не переживает о своем состоянии, он продолжает, даже после кодировки, продолжает вести свой беспорядочный образ жизни.
0: Потому что
1: Надеюсь, я верю, что
0: вы меня вытащите. Да. Спасибо вам. Низкий поклон вам.
1: Да, всем доброго утра. С вами Антон Павлов, Эльвира Азарова. Мы начинаем это васаби-шоу. Каждый
0: новая неделя.
1: С 8.00 до 10.00 мы с вами.
0: Неделя сурка началась.
1: Да. Все, едете на работу, да? Едете. А мы здесь уже на работе для того, чтобы вы ехали не скучно на свою работу.
0: Ну ничего, скоро будем ЛРТ на работе ездить. Да.
1: Опустел как-то город.
0: Тебе кажется?
1: Да.
0: Ну, как-то мне нет. Особенно где-то в промежутке с 4 дня и до...
1: Я как-то ехала, и как-то как будто бы пусто, как будто нас уже мало людей может слушать. И я думаю, может быть, так Wasabi Light будем вести.
0: Не, ну, это однозначно.
1: Просто доброе утро, позитив, позитив. Три песни, потом опять доброе утро, позитив, позитив. Может быть, так. Зачем нам напрягаться?
0: Ну, ты знаешь, когда мы с тобой проанонсировали, что у нас скоро будет юбилейная неделя, мне многие написали, как классно, классно, мы хотим, хотим.
1: Прям вот так.
0: Ну, ну, мне казалось, что вау, написано так, вау.
1: Ну, мы не, же, ну, знаешь... Я понимаю, если вот... написали вау, классно, а ты вау.
0: Не, ну, может быть, там что было вау, классно, ну, а я подумал, вау, классно.
1: Ладно, ребят, мы сегодня с вами будем обсуждать тему такую. Тема, можно ли построить счастливые отношения после неудачного опыта? И если вы построили, то как вам это удалось? Я знаю, что каждый из вас построил.
0: Поделитесь, да,
1: да,
0: конечно.
1: Да, счастливые отношения после неудачного опыта, как вам кажется?
0: Ты знаешь, вот, хозяйка, а вот есть вот такие пары, да, которые нам писали, мы там с 13 лет вместе, мы с таким...
1: Да,
0: а вот у таких,
1: с первого класса.
0: Да, а у таких же не было, получается, неудачного опыта. Сразу удачный.
1: Да.
0: А мы не вас спрашиваем, а других, у кого был неудачный.
1: Я им завидую.
0: Да.
1: Я объясню, почему.
0: Это очень круто.
1: Я почему завидую, да? Потому что, вот, например, я, если бы там, допустим, я была бы с 16 лет вместе, или там с 17 лет со своим мужем, то сейчас бы мы там отмечали какую-нибудь там 30-летнюю годовщину, я не знаю, сколько лет бы сейчас, 25-летнюю годовщину, да? Сколько получается?
0: Да даже...
1: 26-летнюю, да. Вот, например, 25 лет вместе.
0: 35,
1: да. И мне не приходилось разводиться.
0: Да. Да, это же так
1: что-то
0: здорово.
1: Делить. Вот всю жизнь мы вместе прожили душа в душу, да, такие родные души. Конечно, я им завидую.
0: Я
1: но
0: просто, да,
1: у меня такого в жизни не было. Но самое обидное, когда ты вот выходишь, например, замуж, 10 лет проживаешь с человеком, разочаровываешься в нем, разводитесь.
0: О, это вот самое, да.
1: Потом опять ты 2 года, пару лет там приходишь в себя, опять выходишь замуж, опять проживаешь 10 лет, и опять с ним расстаешься. И вот это, знаешь, опять начинать заново какие-то отношения... Абсолютно
0: каждый
1: не хочется.
0: Каждый раз, конечно, сложнее.
1: Вот понимаешь? Честное слово, вот если я сейчас разведусь, я уже не хочу никаких отношений. Я понимаю, что опять какое-то количество лет мы проживем, опять эти кризисы, опять эти знакомства, опять вот это родственники и не родственники. Все вот это притирка.
0: Тягомотина.
1: Вот
0: да,
1: это
0: да,
1: для
0: да.
1: меня это так, вот прям просто, мне это очень тяжело.
0: Ты знаешь...
1: Для меня это так сложно, просто невероятно.
0: Ты знаешь, вот я, ну, у меня есть знакомые, например, которые, у которых есть родители, да, и, например, там отец ушел раньше из жизни, да, чем мама.
1: Да.
0: И они говорят, вот знаешь, там, ну, например, женщине 73 года, и они по-новому строят отношения. Я так удивлен и восхищен этими людьми.
1: Я тоже удивляюсь,
0: которые...
1: да. Я знаю, что...
0: Да, но, знаешь,
1: сейчас...
0: здесь, например, когда вот у тебя, например, супруг ушел, ну, так я думаю,
1: уже
0: ушел
1: не
0: из жизни.
1: Как-то.
0: Как-то еще нет, более-менее. А когда вот вы именно просто развелись, и он там из-за малодушки какой-то ушел.
1: А, я поняла.
0: Да,
1: так,
0: ты понимаешь,
1: смотри,
0: к чему
1: я поняла,
0: да.
1: Тосечка, твою философию. Философию.
0: Философию. Я философист.
1: Тося, философия.
0: Ну, вообще ништяк, да.
1: Подожди, я поняла твою философию. Как так получилось? С само сознание мне диктует говорить именно так. Нет, я поняла, о чем ты говоришь. Короче говоря, пусть лучше он умрет, чем уйдет.
0: Да. И тогда как-то отношения проще, знаешь, можно
1: это
0: еще.
1: Это по-нашему.
0: А если когда тебя, понимаешь, тебя бросают в этом возрасте, да, и там ради... Вот здесь, мне кажется, сложнее.
1: Потому что в тебе живет обида.
0: Да-да-да. А, и вот если я согласен с тобой, если вот, например, не дай бог, конечно, мне придется развестись, все, мне нафиг никакие отношения нужны. У меня будет
1: ой,
0: их
1: да
0: много.
1: Ой, да ладно, да ты первый окунешься.
0: У меня их будет много.
1: А, много грязных.
0: Да. Много отношений.
1: Да?
0: Да.
1: Ага.
0: Там... Туда,
1: одних
0: сюда,
1: серьезных
0: сюда,
1: не будет.
0: Туда. Нет, уже нет. Все, хватит, потому что настолько.
1: А я знаю, что думаю.
0: Ну, я думаю.
1: Вот если и ты, и я разведемся,
0: no.
1: Давай мы просто будем с тобой жить вместе, а ты можешь делать, что ты хочешь, и я буду делать все, что я хочу.
0: Ты хочешь, чтобы я еще быстрее умер?
1: Нет.
0: Я же понимаю, понимаешь?
1: Подожди, смотри, вот мы это... на радио 10 лет продержались,
0: да,
1: а нету
0: здесь...
1: такого дуэта
0: подожди,
1: творческого.
0: Я только
1: нету.
0: Здесь 2 часа, а тут я весь день буду с тобой.
1: Заметь, даже вот музыкальные группы все поразбегались,
0: ну, да.
1: Все пораспадались, а мы с тобой не распались.
0: Виагры всякие.
1: Видишь?
0: Виагры.
1: Все наши отношения прошли проверку, и я тебя достойно смогу похоронить.
0: Нормально тогда.
1: И ты будешь активно плакать на моих похоронах. Понимаешь?
0: Я активно буду плакать дома, понимаешь вообще?
1: Мы друг друга не предадим в этом смысле.
0: Ну все, тогда если моя Юля и твой Артем уйдут из жизни.
1: У меня зовут мужа Артем. Ну хорошо, пусть будет Артем. Так, Артем и Юля,

0: неудачных отношений построить очень крепкие.
1: Ты знаешь, я думаю...
0: Хвалите своих мужей, хвалите своих жен, супругов. В общем, хвалите, нахваливайте и обязательно нам расскажите, можно ли это сделать или нет. Или же, когда тебе уже за 40.
1: Ты знаешь, мое
0: можно
1: мнение,
0: вот
1: что
0: взять
1: можно.
0: Можно и начать все с нуля.
1: Да,
0: сначала.
1: Но знаешь, вот у кого, мне кажется, не получается опять это надолго. Если ты выбираешь партнера по тому же признаку, что ты выбирал до этого.
0: То есть, я не знаю, по какому признаку.
1: Ну, например, смотри, все-таки у тебя же есть какой-то типаж, да, который соответствует.
0: У меня вообще нет типажа, да? Вот я не знаю, да. А у тебя же тоже нет. У тебя все женщины разные. Ну, тебе, я не знаю, нравились носатенькие женщины.
1: Ну, да.
0: Такие вот. Да. Ну, нынешняя супруга, у нее все идеально. Нет у нее никакого там длинного носа.
1: О, ей спасибо за то, что она до сих пор со мной. Просто. И теще спасибо. Ма, если вы слышите, вам огромный привет.
0: Слушай, она слушает, а ты такие вещи иногда говоришь. Вот как ты можешь?
1: Ты знаешь, после пятничного эфира, когда мы с тобой разбирали, я прихожу домой, мне говорят, а я знаю, мне уже донесли, что ты там говорил обо мне комплименты. Я говорю, а я ничего плохого не говорю.
0: Говорил?
1: А когда, помнишь, мы, что для вас будет, типа, финальной точкой, когда вы разведетесь? Я говорю, если я думал раньше, если она поправится, там...
0: Теперь все окей.
1: Все прилетело мне.
0: Юля, расслабься.
1: Да.
0: Можешь поправляться. Антон стерпит все. Он сказал, так сильно тебя любит. Вот.
1: Такси.
0: Так сильно тебя любит. Смотри. Нет, он так сильно тебя... Не, я неправильно формулирую. Он так сильно тебя любит... Мне что просто... он простит тебя в любом весе. Поэтому вообще не парься, расслабься вообще. Будет, как говорится, чем придавить, Антон. Ребят, я не вижу ваших рук. Так, где сообщение?
1: Сказала
0: есть?
1: Диана.
0: Ага, сообщений нету.
1: А что с вами, я не могу понять.
0: А я же тебе сказала, надо васаби лайт.
1: Ну, потому
0: мне
1: что кажется,
0: очень мало
1: лето,
0: кто нас слушает. Да, уже лето
1: кто-то
0: наступило.
1: Кто-то на даче
0: поэтому
1: сейчас.
0: Поэтому вообще не паримся.
1: Кто-то на Копчегае, в городе Кунаев. Очень
0: да,
1: классного.
0: Вот видишь, нас не слушают. Да.
1: Так, подождите-ка. А ну давай тогда что, два трека.
0: Мурочка, пожалуйста, отодвинь гороскоп, поставь две песни, да. Потом еще раз выйдем на гороскоп.
1: Пока не выйдете, не
0: напишите.
1: Мы тут, значит, потом... всех медиков поздравляем. Ни один медик не написал спасибо.
0: Да, да, да.
1: А мне кажется, они-то пунктуальные люди, они с утра встают на работу.
0: Да.
1: Эх.
0: Ты прав, Антон.
1: Да.
0: Муратик, да.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп.
2: Утасарова и Павлова.
3: Ну как, ребята, вам такой длинный перерыв? И таких перерывов будет много, если вы не будете давать нам обратную связь. И писать нам по теме. Тема сегодня такая. Можно ли построить, как вам кажется,
4: счастливые отношения
3: после неудачного опыта?
4: Прям вот конкретного.
3: Да, вот прям напишите, да.
4: Что
3: и прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня.
4: Разбили,
3: да замолчи
4: ладно,
3: ты
4: ладно,
3: уже.
4: Ладно.
3: Что ты вот, я говорю, и ты... Понимаешь, вот бесишь меня. Сегодня у нас 22 июня.
4: Ух ты.
3: Да, и оказывается, сегодня растущая луна.
4: Да, кстати, четверть. Между прочим, вчера был самый длинный день. Вчера был день летнего солнцестояния.
3: Обалдеть.
4: И со сегодняшнего дня уже начинает на убывание
3: да,
4: идти.
3: И еще оказывается, да, вот я вчера где-то прочитала, что да. сегодня такой день, что когда считается, что сказанные слова сегодня имеют особую силу. Поэтому рекомендуется сегодня ни с кем не ругаться. И если вы находитесь сейчас в конфликте, лучше вообще ничего не говорить, взять паузу
4: да.
3: в отношениях, да? То есть сегодня вот эти вот ваши слова какие-то негативные, они будут иметь особую силу.
4: Или наоборот, даже если вы будете как-то мириться, но они, может быть, не сработают. Поэтому
3: да, да.
4: немножечко сделайте паузу.
3: Да. И переходим к гороскопу да. на сегодня. Овны. День подходит для решительных действий. Возможно, интересные предложения в работе или учебе. В личной жизни лучше проявлять инициативу.
4: Тельцы, сосредоточьтесь на финансовых вопросах и планировании. Избегайте импульсивных покупок. Вечер благоприятен для отдыха с близкими.
3: Близнецы, ваше обаяние поможет добиться желаемого. Хорошее время для общения, переговоров и новых знакомств.
4: Раки, стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. Не перегружайте себя обязанностями. Интуиция подскажет правильное решение.
3: Львы, вас могут ждать приятные новости или неожиданные встречи. День подходит для творчества и самовыражения.
4: Девы. Практичность и внимательность помогут избежать ошибок. Хорошее время для наведения порядка в делах и документах.
3: Весы. Благоприятный день для романтики, для дружеских встреч. Старайтесь сохранять баланс между своими интересами и просьбами окружающих.
4: Скорпионы. Возможно, перемены в привычном распорядке. Не бойтесь адаптироваться. Новые обстоятельства помогут вам открыть перспективы.
3: Стрельцы. День обещает вдохновение и желание двигаться вперед. Удачной поездки, обучение и расширение круга общения.
4: Козероги, сосредоточьтесь на долгосрочных целях. Терпение и дисциплина принесут хорошие результаты.
3: Водолеи, необычные идеи окажутся особенно ценными. Хорошее время для экспериментов и поиска нестандартных решений.
4: И рыбы. Эмоциональная чувствительность поможет лучше понять окружающих. И день подходит для творчества, для отдыха и для духовных практик.
3: Ребят, любимые наши, напишите да. нам по теме. Можно ли построить счастливые отношения после неудачного опыта? И как вам это да. удалось? На что вы обращали внимание?
4: Да.
3: С чем вы уже не связывались, например, да? Какие отношения
4: какие-то
3: вы уже
4: избегали? Какие-то ваши советы, да. Как, да. например, избежать вот такого краха и построить классные отношения?
3: Повторного краха,
4: ты знаешь,
3: краха,
4: вот
3: да?
4: у меня же, да, у меня же получается вот третий, по сути, брак. После, ну, в первом, когда... Мне было проще, потому что в первом я уже сразу построил второй и ушел.
3: Да.
4: А вот после второго...
3: А тебя не терзала совесть?
4: Меня вот. Терзала вторая супруга.
3: Нет, а вот тебе не было вот как-то вот... Вот что чувствует мужчина, когда он уходит из одной семьи? Вот скажи, как есть.
4: Да.
3: Да, чтобы женщины ничего себе не фантазировали. Вот когда мужчина уходит из одной семьи, там, где есть ребенок, в другую семью,
4: ну
3: где
4: как?
3: Он влюбился?
4: Ты знаешь, мужчина думает, что я буду замечательным папой, продолжать там встречаться с сыном, несмотря ни на что. Но, как показала практика, новая женщина твоя, она будет делать все, что угодно. То есть какие-то вот эти ссоры, там, какие-то провокации, да, чтобы ты именно вот когда тебе нужно ехать туда, в этот другой дом, по ее мнению, что ты там будешь сразу с бывшей, со своей
3: да.
4: общаться, у вас какая-то ссора, и ты никуда не едешь. Вот что происходит, да. И вот знаешь, вот после второго брака у меня, я долго отходил, 2 года, то есть мне даже понадобился экстрасенс. Ну,
3: экстрасенс?
4: Да, я же поехал в Астану для этого.
3: Обалдеть, в Астане ты нашел экстрасенса?
4: А, так получилось, что мне товарищ, который жил в Астане, он приехал сюда, в Алмату, он послушал мою историю, говорит, я знаю, что делать. Он мне позвонил, он позвонил своей хорошей подруге, и у нас, ну как-то у нее платный прием, она вообще работает с нашими звездами, там Дильназ Ахмадиева, там еще.
3: Ну зачем ты все это сдаешь?
4: Ну я просто так, в двух словах. Так вот, ну она хорошая подруга их. Она как коуч, понимаешь, как психолог, можно так сказать. Так. Для кого-то, то есть каждый по-разному.
3: Так она экстрасенс, да? Или коуч,
4: смотри,
3: или психолог?
4: Смотри, каждый по-своему видит. Если кому-то нужен...
3: Ну как она тебе помогала? Она делала тебе расклады?
4: Были
3: таро?
4: Ритуалы, да. Определенные, чтобы...
3: А, ритуалы,
4: да,
3: тогда
4: чтобы,
3: она не психолог.
4: Смотри, чтобы прошлое у меня как бы осталось, но я его на нем не зацикливался. И я вот честно, после этой поездки я приехал домой, и все
3: и
4: как-то чудесным образом, да, так произошло.
3: Но вопрос
4: что...
3: был в другом. Тебя терзала совесть или вообще было все равно?
4: Терзала, конечно. До сих пор иногда терзает.
3: Да.
4: Да. Но уже как-то проще.
3: Проще.
4: Первое, знаешь, вот это, я еще могу сказать так. Если человек чувствует, да, что он где-то поступил неправильно, все равно, когда ты ложишься спать, перед сном тебя начинают всякие мысли одолевать, но... Это только первое какое-то время. Время,
3: а потом
4: время оно лечит.
3: Да, да.
4: Конечно.
3: Нет, наш мозг, он так устроен,
4: да,
3: что мы всегда себя оправдаем.
4: Конечно, конечно.
3: Всегда, да. Но, потому что наш организм, он нас защищает.
4: Но,
3: правильное дело.
4: Во-первых, мое мнение, зачем себя терзать, если уже это произошло? Мы не можем изменить прошлого, но мы можем изменить то, что в настоящем, и будущее. Поэтому нужно как-то, знаешь, я для себя понял, что... какими-то ошибками прошлыми нельзя себя терзать, так можно себя довести до ручки, на самом деле.
3: Всё, поэтому вообще-то не паришься.
4: Живите, проживайте свою классную жизнь.
3: Ладно, ребят, всем доброго утра, пишите нам по теме, ждем ваши сообщения.
2: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.

0: идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби».
1: Итак, немножечко сообщений, а потом перейдем к новостям. Да. Ребята, всем доброе утро.
2: Сообщение.
1: Пишите
2: по
1: нам
2: теме.
1: По теме. Тема какая?
2: Можно ли построить счастливые отношения после неудачного опыта?
1: Так, доброе утро, любимые. Спасибо за поздравления с Днем медика. С утра уже сходили на операцию и работаем дальше. Отличного всем дня.
2: Ой, какие умнички.
1: Асель, вам огромный привет. Я знаю одного хирурга, он все операции делает с утра же в основном.
2: Ну, да.
1: Они все делают под васаби-шоу. Поэтому, ребята,
2: здорово.
1: Всем огромный привет.
2: Прикинь, такие кого-нибудь оперируют. И там, а тема наболевшая для медика. Он такой, ладно.
1: Да. Так, милые мои, я вас сильно слушаю. Не уходите на лайт-шоу. По теме что-то сказать очень сложно, но если бы не мой любимый, мудрый, рассудительный и даже иногда занудный мужчина, с которым мы отметили в этом году 10 лет, моя дочь была бы без брата, и моя дочь была бы без брата и папы.
2: То есть, я так полагаю, это отчим, может быть, не отчим даже, не было бы, если бы не он, то тогда бы не родился братишка у нее. И...
1: Так, привет, Васаби, я очень надеюсь построить что-то новое. Ошибок было много, но держу свое сердце открытым. Открытым. Так, думаю, построить...
2: Там не только сердце нужно держать открытым, но и душу.
1: Думаю, построить можно, но уже больше будет на договорной основе. К этому моменту человек уже должен знать что-то о себе и о своих желаниях. Вот такое мнение от Оксаны. Но вот я знаешь, о чем думаю? В основном все браки, практически все, распадаются из-за... Ну, скажем так, не очень нелицеприятного поведения мужчины.
2: Мужчины, да, я тоже
1: мужчины в основном все разрушают мужчины, все отношения, да, либо у него какие-то пагубные привычки, да. Опять же, возьмем эти классические. Вот я вот
2: смотри,
1: на любого
2: даже, иногда,
1: среднестатистического мужчину. Вот честно, вот я скажу, это только мое мнение, ребята, да, я никому ничего не навязываю, но лично мое мнение такое. Вот я смотрю на любого, возьмем среднестатистического мужчину, обязательно у него будет какая-то из этих зависимостей. Да, там лудомания, наркомания, алкоголизм, да, вот какие-то такие, да, или сексоголик он какой-нибудь
2: ты
1: окажется.
2: Знаешь, или трудоголик, вот знаешь, как бы смешно не казалось, да, там, но бывает такое, что...
1: редкость.
2: Когда мужчина, вот знаешь...
1: Вот в основном мужчины, вот у них какие-то пагубные привычки.
2: Да, я соглашусь.
1: В основном, да, то есть они все время стремятся куда-то... ну, вот, опять же, моими женскими глазами, я думаю, что пасть на дно, но мужчине кажется, ничего-ничего там... каждый день там подпивайся, ничего страшного, я не алкоголик, ты алкоголик. Ты алкоголик, даже если ты раз в неделю выпиваешь стабильно.
2: Алкоголик,
1: все дело в стабильности.
2: Придурок.
1: Понимаешь? Вот, я об этом говорю.
2: Вот,
1: и в основном вот мужчины такие,
2: алкаш.
1: Либо вот сексоголик, я не договорила, либо у него жесткое РПП, едоголик, да, он зависим от еды. То есть, либо он какой-то игроман, вот эти игры компьютерные. Вот постоянно мужчина от чего-то зависим. То есть нет мужчины без пороков. В моем понимании, да? Но все мужчины сейчас, которые меня слушают, они будут с пеной у рта доказывать обратно. Но у каждого из них есть один из этих пороков. Он имеется. Я не понимаю, почему? Или он такой помешанный на ЗОЖ, на спорте.
2: Да,
1: вот он прям помешанный. Вот все время мужчине надо от чего-то фанатеть. Вот он не может просто жить на чиле,
2: золотая
1: на расслабоне.
2: Середина,
1: да. Нет у него золотой середины. Он постоянно будет на чем-то фанатеть. Или постоянно будет писать какое-нибудь бывшее. Да? Или постоянно какие-то у него загулы, какие-то переписки. Или опять же где-то он же, ну, вредные привычки. И вот все это постоянно вот таким длинным хвостом тянется за мужчиной.
2: Ну,
1: и с таким мужчиной просто вообще не хочется иметь ничего общего. Потому что он всегда выберет свои какие-то зависимости.
2: Ты знаешь, вообще, как бы, сами вообще взаимоотношения, да, они такие немного, я бы так сказал, непростые, да. Мужчина, самое главное, чтобы вот все было хорошо в браке, да, он не должен забывать про женщину. Почему? Я сейчас объясню. Например, он иногда начинает думать о семье, там, постоянно на работе, да? А женщине же тоже нужна забота, любовь. И вроде бы он думает, что я там пашу ради семьи, приношу там все деньги. Но он приходит, и он вообще, то есть, не слышит ее какие-то просьбы, не слышит ее какие-то желания. И
1: каждый,
2: женщина в таких отношениях мужчина. Начинает чувствовать себя все равно одинокой.
1: Да.
2: Несмотря на то, что он там постоянно рядом, да. И опять же таки, в этом же кто виноват? Конечно же, мужчина.
1: Ух ты!
2: Да.
1: Обалдеть!
2: Ну, я так считаю, это мое мнение.
1: Привет, мои дорогие васабушки. Нам написали, я построила вторые отношения после 10 лет брака, в 31, уже 10 лет вместе со вторым мужем. Не скажу, что во вторых отношениях проще, но я как будто готова меняться, становиться более компромиссной, потому что по-настоящему люблю. Первый брак был для общественности, потому что, как это так, жить вместе, женитесь давайте. Вот, а сейчас она пытается вот сама меняться, но она понимает, что второй брак, она построила тоже жизнь, полон, да? Каких-то, вот знаешь,
2: Сюрпризов,
1: нет, не совсем приятно.
2: Я скажу так, уходя из одних отношений и думая, что в других будет что-то новое, люди ошибаются, знаешь почему? Потому что они же сами не хотят меняться.
1: Да.
2: Они же берут те же самые свои привычки, свои желания, свои какие-то пороки.
1: И переходят в другие отношения.
2: Да. И они думают, что
1: вот еще. Здравствуйте, дорогие наши ведущие. Нет, думаю, это невозможно. Прожила с человеком 11 лет. Было очень много пережитого.
2: Так.
1: Вместе. Ушел, предал, к другой жене ушел, женщине ушел, простите. Больше не верю в преданность мужчин 2 года, как одна, и даже не хочется больше замуж.
2: Милая, хорошая наша слушательница,
1: дорогая. И не
2: дорогая.
1: Надо, не хочешь и не
2: Если
1: надо.
2: Если пока не хочется, то да,
1: и
2: это
1: надо.
2: Твое дело.
1: Да.
2: Когда ты встретишь нужного человека, все произойдет само собой.
1: Да где его встретить? Я же сейчас перечислила все мужские пороки.
2: Элечка, ну я не знаю, вот как это
1: один
2: происходит.
1: Один из вот этих пороков у него будет, а все эти пороки для меня неприемлемы. Все.
2: Но, ты знаешь,
1: либо у него будет какая-то бывшая жена с 5 детьми, зачем мне это надо? Понимаешь?
2: Ну, ты знаешь...
1: Поэтому, Тосечка, я говорю честно, да. Я положила глаз на тебя. Ты единственный мужчина с пороками,
2: которого я могла.
1: Которым я могу помыкать. А помыкать я люблю.
2: Да.
1: Поэтому.
2: Ты любишь и помыкать лицом в грязь.
1: Юля, не переживай. Как только ты от него уйдешь, знай, я беру этого довесочка под свое.
2: Юля, никуда не уходи, пожалуйста.
1: Как он сказал, жирное крыло.
2: Ну да.
1: Кстати,
2: давай про крылья поговорим.
1: Касательно жирных крыльев.
2: Вот я тоже, да.
1: Ребята, я вчера листала ленту Инстаграма и нарвалась на вот этого блогера. У него очень много просмотров, его все смотрят. Этот блогер, как его, Игорь Синяк. Он еще дал интервью Ксении Собчак. Это такой, знаешь, он такой корчит из себя диву, он такой таких пышных форм, и он скупает эти люксовые сумочки, он гуляет по Парижу, у них какие-то там завтраки. Ты же видел их со своим там этим другом, парнем, я не знаю, кто это.
2: Это нечто.
1: Племянник Андрея Григорьева Аполлонова, кажется.
2: По-моему.
1: Вот ты знаешь, ребята, я поймала себя на мысли, я хочу жить как Игорь Синяк.
2: То есть вот это...
1: Я вот очень хочу вот так же одеваться, устраивать какие-то концерты в этих буа и платьях,
2: не
1: да?
2: Говори, но только...
1: Да, гулять там по улицам Парижа и, значит, все магазины скупать с брендовыми люксовыми сумочками. Я поняла, вот я не знала, какой жизни я хочу. Я, вселенная, я хочу жить, как Игорь Синяк.
2: Поверь мне, я бы тоже хотел жить, как Игорь Синяк, но только не в теле Игоря Синяка.
1: Нет, только я хочу денег.
2: Да, да,
1: вот,
2: да.
1: Вот такие же деньги и такой же образ жизни. Я не могу понять, вот он блогер, что-то там на Ютьюбе, блогер распаковки сумочек. Откуда у него столько денег, я не знаю. Но мне бы вот хотелось бы точно так же. Вот такие же какие-то клипы он эти бездарные снимает. Я тоже хочу быть настолько богатой, чтобы снимать эти бездарные клипы, какие-то дурацкие фотосессии, да? Значит, устраивать эти какие-то эстетичные завтраки из этой люксовой посуды, да? Я вот очень хотела бы жить вот... Вот конкретно мне нравится его образ жизни. Я бы хотела вот так, как он. Но, конечно же...
2: Да, в роли женщины.
1: В роли женщины, да, конечно. Вселенная, услышь меня правильно.
2: Да, кстати.
1: Вот. А пока что мне досталась только фигура Игоря Синяка и не более.
2: И деньги,
1: хотел сказать. И деньги, как у Антона.
2: Да и то побольше.
1: Все. Нет, не побольше, Тосечка, тебе так кажется. Вот и все, да. Это так обидно.
2: Слушай.
1: Так хотелось бы.
2: А у Игоря Синяка кто парень?
1: Вот какой-то там, я не знаю, ну ладно, но мы об этом не можем говорить, да, у нас же закон пропаганде
2: может
1: ЛГБТ.
2: Может быть, это друг его?
1: Да, но я не знаю, это друг, он живет со своим другом, да, но я хотела бы жить, как он, в плане богатства и денег, роскошной жизни.
2: Ты знаешь, вот когда такая роскошная жизнь, мне кажется, быть легко блогером.
1: Вот...
2: захотел блогером, захотел поп-певцом.
1: Нет, если взять, например, Баяна Лагузову, да, вот многие девчонки хотят жить как Баяна Лагузова. Но вот Баяна Лагузова, вот я бы не хотела как Баяна Лагузова. Почему я выбираю синяка? Почему? Я объясню.
2: Да, да.
1: Потому что Баяна Лагузова, там двое маленьких детей, значит, там какая-то забота, да, там да. Вот
2: я понял,
1: быт, что-то, да.
2: А тут чисто для себя.
1: А тут чисто для себя эти сумочки скупаешь, делаешь в Инстаграме распаковку, все.
2: Не, ну ты видела, какие у него красивые платья?
1: Завтраки. Да, вот такие платья я тоже хочу. Как раз вот прям на мою фигуру, прям ништяк.
2: Кстати,
1: да, я же говорю.
2: И они такие прям...
1: Вот-вот. А если там, например, позавидовать Баяна Лагузова, это же надо вот замуж, там замужем быть, там детей вот растить. А вот как-то вот что-то вот хочется, какой-то такой свободы.
2: Быть дома, да, вот этой семьи, как сказать сейчас, подожди. Хранительница очага.
1: Да,
2: вот, знаешь,
1: и чтобы это... моим детям было там по 25.
2: Сразу. Чтобы они, видите, в плавание большое, все, не мешать.
1: Меня на днях тревожка накрыла, у меня в этом году дочка идет в первый класс. В первый класс, мы будем все заново. Она не такая умная, как старшая. Старшая сама делала уроки, а тут, понимаешь, да, эти ДЗшки?
2: Да. А понимаешь? Теперь тебе, знаешь, что хорошо? Старшая будет с ней делать.
1: А она не будет. Это тебе так кажется, да? Тосечка. Нет, конечно. Ты что? Ты не знаешь, с кем мы имеем дело? Это зумеры. Зумеры никогда не будут что-то делать по велению миллениалов.
2: Кстати, я недавно просто так получилось, что сидел рядом где-то в кафе, и за столиком сидели молодежь. Я ничего не понял, о чем они говорят. Клянусь.
1: Ты слишком стар для этого.
2: Какие-то новые словечки. Да даже, знаешь... Я вот, например, там, ну, вайб, краш, кринж, знаю, да? Там еще есть другие, оказывается, слова, которые мне вообще непонятны.
1: Есть такое сообщение. Приветствую, Васаби. Можно работа над ошибками. Второй раз уже более тщательно выбираешь свою половинку. Уже обращаешь внимание на ее поведение и привычки, манеру разговора. Уважение к твоим родителям и задумываешься, помешают ли они в ваших отношениях, написал нам мужчина. Ну, мы... Я не знаю. Вот со стороны мужчин я бы тоже... Вот я бы так не выделывалась.
2: Ты знаешь, я вот, например...
1: Почему?
2: Да.
1: Он и так полон весь пороков. И тут же... И в каждом предложении уважала моих родителей.
2: Нет, я тебе скажу
1: моих
2: так.
1: Моих родителей.
2: Знаешь, вот...
1: Ухаживала за ними, чтобы она вот и все... Вот если слегла моя мама, чтобы я женился, и моя жена, как сиделка ее намывала и обслуживала.
2: Хозяйка, вот знаешь, я тебе могу поделиться, да? Вот когда все-таки мы... По советскому пространству, да, вот родились там, воспитывались. И, например, вот когда меня воспитывала улица, так можно сказать, да, помимо того, что меня родители воспитывали, да, все равно какое-то воспитание идет и на улице. Тогда там пацаны, вот это все, знаешь, там нельзя, вот, да, по понятиям. И в первых отношениях у меня... И так же и было, то есть я не мог ей, допустим, если женщина там что-то скажет, мой адрес, там, ты пошел, например, на три веселых буквы, все, она не моя.
1: Так, я упустила линию.
2: Я тебе сейчас объясню. Да, то есть и у тебя такая гордыня, я такой, все, это значит...
1: А сейчас с возрастом?
2: С возрастом ты понимаешь, что когда женщина ругается, она...
1: Говорит всю грязь.
2: Может всякую фигню сказать, да?
1: Да.
2: И знаешь, вот...
1: Я делаю так.
2: Раньше, например...
1: Я говорю все, что вот
2: вообще... Раньше бы я, например... Ну, сразу бы, например, развелся. Сейчас я понимаю, что это от злости где-то, от какой-то, может быть, беспомощности, чтобы тебя задеть. Потому что мы всегда так делаем, когда мы ругаемся, мы хотим задеть человека.
1: Да.
2: И сейчас я, например, понимаю...
1: А что мужчину заденет больше всего?
2: Конечно.
1: Когда ты оскорбляешь его родню.
2: Его родителей. Или его достоинство.
1: Поэтому женщины, да, они именно к этому и прибегают.
2: И теперь вот, ну, я уже как-то, знаешь, эти ругани фильтрую. То есть я понимаю где-то, знаешь, то есть... И даже сам, например, когда я уже ссорюсь, я стараюсь иногда не допускать каких-то лишних фраз, которых ты по молодости эту дичь творил и думал, что все дороги передо мной открыты, я принц Монако, хотя дофига не принц Монако.
1: Так, вот еще нам мужчина написал, я вообще не такой, вот как я перечисляла мужские пороки. Я не пью, я не курю, ничего не играю, работаю как лошадь. Я не знаю, вот смотрите, как только я встречаю мужчину, который не пьет, не курит, пашет, либо он религиозный фанатик, либо он какой-то маменькин сыночек, либо у него не все хорошо по мужской части. да? Вот постоянно какие-то вот, вот знаешь, вот...
2: Что-то должно быть.
1: Вот какой-то у меня есть список, и в этот список обязательно входит вот любой мужчина практически, да? Это да. Я начала там, да, алкоголизм, наркомания, лудомания, там, эти компьютерные всякие игры зависимости, да?
2: Так если их нету, то ставки. Значит что-то еще есть хуже?
1: Да, еще есть какие-то прям религиозные фанатики, например, да? Потом еще какой-нибудь он... нечист на руку или бездельник.
2: Да.
1: Да, он не хочет работать, не хочет ничего достигать, у него нет мечт, ничего нет, он не амбициозен, да. То есть постоянно какие-то у
2: либо
1: него...
2: Либо какие-то преступные наклонности,
1: какой-то вот такой,
2: да?
1: Да, да, да, преступный, либо какой-то спортик, либо какой-то мужчина с извращенным сознанием, да, у него какие-то извращения есть, например, да. То есть вот нет нормального мужчины как будто бы. Вот обязательно вот все, что я... Вот, я могу честно, ребят, я могу составить целый список, и вы мужчины, найдете вот обязательно один из этих пороков в себе.
2: Ну, ты знаешь, вот я, если честно, я вот так смотрю, да, ну, вообще...
1: И в женщинах мы... этого нет.
2: Да.
1: И меня поражают мужчины, которые... Я тщательно выбираю себе... Да что тебе выбирать-то? Ты радуйся, что на тебя хотя бы какая-то женщина посмотрела, да.
2: Согласен.
1: Или же он какой-то, вот знаешь, маменькин сыночек, в плохом понимании этого слова, да, который хочет, чтобы вот его жена преклонялась и обслуживала его маму. Он не понимает, что она ей не мама.
2: Ну да.
1: Это как-то вот я выхожу замуж, я не хочу обслуживать твою маму. Почему я должна это? Обслуживай мою маму.
2: Как бы вообще, у меня моя жизнь, и я не хочу ее тратить,
1: да,
2: на обслугу
1: она там
2: кого-то.
1: Вот пахала, там это, родственников всех обслуживала. Постоянно в какой-то вот роли прислуги ему нужна жена. И вот, вот если я вот составлю целый список, обязательно что, вот что-то будет, вот, знаешь...
2: Ты знаешь, я
1: тебе скажу,
2: мужчина
1: найдет
2: да.
1: себя в этом списке,
2: вот особенно, ну, все-таки в юношеском, мне кажется, возрасте, да, вот когда вы молодые, и ты начинаешь строить отношения, мужчина, вот, ну... Мужчина сразу выбирает такую, чтобы не гулящая, да, чтобы, ну, как вот эти мысли, уважала родителей, уважала его.
1: А он что?
2: Плюс еще,
1: да.
2: Закрывала глаза на твои гульки. То есть, понимаешь?
1: Вот.
2: Да, и при всем при этом еще и должна молчать. То есть не там...
1: Вот я тебе об этом и говорю.
2: Вот,
1: поэтому... Кстати, мой список еще вот гулящие вот эти вот, которые все время кому-то пишет, кого-то лайкает, что-то сидит в соцсетях, вот это тоже ерунда какая-то.
2: It's me.
1: Вот, it's you. А у тебя половина из этого списка.
2: А, я вообще нет. Я тебе скажу так, я полон этого списка.
1: Вот я тебе и говорю.
2: Во мне...
1: Либо же ты встречаешь мужчину, он идеально, он старый.
2: Потому что, извини
1: все
2: меня.
1: Уже.
2: Знаешь, почему он...
1: Или больной какой-нибудь.
2: Подожди,
1: у него какая-то болячка.
2: Поэтому он и идеальный.
1: Да.
2: Потому что он старый, либо больной.
1: Вот.
2: Такие никому не нужны, приходится быть идеальными.
1: Либо этот какой-то отбитый качок такой... Творог, 0%, сколько калорий, сколько белка, КБЖУ, закрою кольцо. 25 тысяч шагов сделал, что там, сколько приседов. Вот это тоже вот полная фигня вот для
2: меня.
1: Я
2: ем.
1: Да.
2: Калории.
1: Я не закрыл
2: да.
1: сегодня свое вот это окно, мне надо
2: да.
1: закрыть окно.
2: Вицепсия, трицепсия.
1: Да, вот.
2: А ты знаешь, я вот недавно узнал вообще, ну, я просто сейчас, это не в тему, возможно. Оказывается, по-гречески «друзья» будет «пенус».
1: К чему? Я не
2: поняла. Я не знаю, к чему.
1: Я говорила об одном, ты вообще к чему?
2: Я понял, я просто, я же говорю, не в тему. Я просто вспомнил, мне просто... Я, оказывается, теперь знаю одно слово на греческом.
1: У тебя много пенусов?
2: Ну, я, знаешь, с годами пенусов много не бывает.
1: У меня есть тут в студии парочку. Так, всегда выбирала людей, вот пишут нам, сильнее себя. И впервые нашла себе мужчину в 16 лет. Ему было 25 на момент нашей встречи. Я была в таком восторге от него, что за 7 лет отношений задолжала его восторгом. Это было большим уроком. В смысле задолжала?
2: Раздражала, может быть.
1: Непонятно написано, непонятно. Так,
2: Т-9.
1: Подожди, нам написал Рус. Доброе утро, многое зависит от воспитания. Меня с детства окружали настоящие примеры, как нужно уважать и относиться к своим женам. И когда я вырос, поймал себя на мысли о том, что никогда не смогу променять свою супругу ни на кого. Что бы там ни случилось, всегда можно найти выход. Вот такое мышление у меня сформировалось.
2: Здорово.
1: 15 лет, уже живем душа в душу. Мы можем сесть и выпить пивка, и поболтать со скумбрией, то есть пивка со скумбрией. скумбрией поболтать. Алкоголь – зло, ребят,
2: скумбрия
1: и ведет
2: классно.
1: К необратимым последствиям. Мы должны это сказать. Так, моя жена мне мой лучший друг одновременно. Если она захотела слетать на отдых, я уже ищу путевки. Если я захотел поехать на рыбалку с ночевкой, она уже собирает сумки. Знаешь, я заметила, вот мужчины с пороками, они в основном все с пороками.
2: Да, все с пороками.
1: Да, все.
2: Нет, все люди
1: и
2: с
1: я
2: пороками,
1: заметила, они
2: да.
1: обожают жен, которые созависимы или идут навстречу его порокам. Например,
2: которых,
1: мужчина любит выпить.
2: Да.
1: Женщина садится и составляет ему компанию, выпивает вместе с ним. Все. Она для него самая ценная женщина, да, например. Мужчина любит погулять, там что-то там куда-то поездить, да. Женщина как будто закрывает на это глаза и спокойно его отпускает. Он говорит ей, я еду с ночевкой там на неделю. И они оба примерно понимают,
2: но
1: куда он едет.
2: Но там не с ночевкой, а на 7 ночевок.
1: Нет, подожди, Тосечка. И понятное дело, да, что да. там он едет вовсе не на рыбалку. И жена закрывает на это глаза. Вот я заметила, как только женщина все прощает и составляет тебе компанию в твоих вот этих вот всяких пороках, эта женщина воспевается вот у нас в эфире.
2: Одами.
1: Да, при помощи сообщений от наших слушателей. И тут оды в ее честь посвящают. Моя жена самая понимающая. А потом выясняется, что она просто поддерживает все его пороки.
2: Ну,
1: а есть женщины,
2: да,
1: например, да, которые не поддерживают своего мужчину в его пороках.
2: Ну, смотри, я тебе скажу так.
1: И они зачастую остаются, ну, как бы...
2: У разбитого корыта.
1: Вот почему ты так говоришь? Почему у нее разбитое корыто?
2: Потому что...
1: Почему жизнь без мужчины – это разбитое корыто? Ну, с чего ты это взял,
2: Антон? Я тебе скажу так.
1: У
2: мужчины, если он без женщины, тоже жизнь у разбитого корыта.
1: Да, нет.
2: Да.
1: У него просто жизнь без женщины.
2: Ну, это стрёмно.
1: Что значит? Ну, почему стрёмно, Тосечка?
2: Ну, ты знаешь...
1: Нет, я с тобой вообще не согласна.
2: Для меня, нет. Вот знаешь, есть люди, я ими восхищаюсь, которые могут быть одному, одни. Я не могу, например... Мне нужны отношения, мне нужна рядом
1: Нет,
2: женщина.
1: Нет, всем нужны отношения,
2: человек,
1: да. но если у женщины есть какие-то принципы, и она не хочет вступать в отношения с такими, как ты,
2: а тогда,
1: это не значит,
2: подожди,
1: что она у разбитого корыта.
2: Нет, я не говорю,
1: это
2: что
1: значит,
2: она у разбитого
1: корыта. Это значит, что она просто
2: корыта.
1: Бережет свою психику.
2: Во-первых, женщина,
1: не связывается со всякими
2: женщина,
1: шушарой.
2: Когда встречается с мужчиной, она же видит все сразу же его и пороки, и
1: не
2: пристрастия.
1: Видит.
2: Ну, я, например, из тех мужчин, которые сразу показывают всю свою дичь.
1: А, вот тут уже, если сейчас, например, с тобой супруга будет разводиться из-за твоих пороков, это будет максимально странно.
2: Это
1: потому
2: да.
1: что человек знал, на что он шел, да?
2: Да,
1: я А бывает зачастую по-другому. Бывает такое, что ты выходишь замуж...
2: За одного человека, а потом...
1: Да,
2: да, это
1: вот
2: я
1: он,
2: понимаю,
1: например,
2: да.
1: Вот он, например, не курит, не пьет, такой порядочный, такой хороший, такой верный, преданный. У него нет всяких вот этих наклонностей, каких-то лудоманств.
2: Да рано или поздно
1: у
2: он все равно покажет.
1: У него есть работа,
2: что-то.
1: Да? Вот, у не, вот просто идеальный...
2: Вот это, мне кажется, уже странным, когда
1: да,
2: тогда...
1: Да, идеальный
2: вот.
1: Мужчина. И потом выясняется, что все это время он просто скрывал. Он где-то там что-то тайно там делал
2: от
1: свои делишки.
2: От себя самого в первую очередь.
1: Да, и ты пребываешь просто в таком невероятном шоке. Понимаешь?
2: Да.
1: К чему я это все говорю? К тому, что если вы сейчас заводите серьезные отношения, нужно быть максимально честными.
2: Вот знаешь, я вот...
1: Максимально, вот прям ей сказать, слушай, у меня есть вот такие-такие пороки, такие-такие-то, возможно, тебе это не понравится, да давай лучше мы с тобой разойдемся сейчас, чем потом, когда у нас будет там трое детей, ипотека.
2: А вот знаешь, я вот тоже иногда, чужая же жизнь, вообще чужая душа потемки, вот я просто, знаешь, иногда, хозяйка, я люблю смотреть всяческие фильмы, которые там на реальных событиях основаны или еще что-то, и ты вот смотришь, да... Опять же таки, все это в мужчинах, да? Вот он вроде бы для дома, да, идеальный. И
1: да.
2: там жена даже не видит, там комар носа не поточит.
1: Да.
2: А потом, когда копаешь, там чуть ли не маньячина или
1: вот,
2: серийник какой-нибудь,
1: говорю,
2: понимаешь?
1: Вот,
2: вот это тоже
1: да.
2: очень страшно.
1: Угу.
2: То есть, мужчины, будьте открыты.
1: Да, сразу говори,
2: да.
1: вот у меня вот такие наклонности. Слушай, я человек такой, я люблю там выпить,
2: да.
1: я люблю погулять, я люблю то,
2: ну,
1: я люблю
2: то. Ну, то есть у меня есть
1: да,
2: в жизни
1: вот
2: такое присутствие.
1: Не надо притворяться,
2: конечно,
1: все.
2: Да.
1: Если она тебя принимает, выходит за тебя замуж,
2: или...
1: то впоследствии у нее не будет к тебе претензий, потому что ты знала, на что ты шла.
2: Да, или если, например, девушка, например, не хочет, да, с таким связывать жизнь, то это мужчина, возможно, готов будет тогда бросить свои какие-то вот эти пороки, да, ради женщины. Но в основном, как показывает практика,
1: есть женщины, которые примут тебя со
2: да.
1: всеми твоими пороками.
2: Да.
1: Вот и все. Понимаешь? А если бы все женщины отказывались от мужчин с пороками, то мужчины бы все сейчас ходили холостые.
2: Ну, да, однозначно.
1: Понимаешь? Вот. Все.
2: Это,
1: главное,
2: знаешь,
1: найти свою сози.
2: Если бы жизнь была бы без мужчин, это была бы жизнь полных, счастливых Ненакрашенных женщин.
1: Нет, ты знаешь, я на днях задавала своему мужу вопрос. Вообще, звучит странно, когда я говорю своему мужу в эфире. Я вообще редко говорю о своем муже.
2: Ты вообще говоришь редко, что ты замужем.
1: Да.
2: Ты же такая свободолюбивая.
1: Пацаны, знаете, я с вами. Я одной ногой в разводе. Я это... Вы мне пишите, кого мне там... Слушай, у меня же должен быть запасной аэродром.
2: Хотя, да.
1: Ребята, если я в этом году, вот ближе к концу года собираюсь разводиться, давайте напишите мне, кому
2: там
1: мне потом...
2: кто свободненький.
1: Да, кто свободненький. Да ладно. Вот, так вот, я ему на днях задаю вопрос. Да. Я говорю, слушай, а вот как бы выглядел этот мир, если бы вот на пару дней исчезли все мужчины? Просто... Все мужчины. Ну, например, просто на пару дней. Ну, говорю, хотя бы, ладно, возьмем с нашего района.
2: Так.
1: Исчезли бы все мужчины на пару дней. Он говорит, я бы пошел ночью прогуляться, просто по городу. Я бы ничего не боялся.
2: Да.
1: И он говорит, я бы спокойно отпускал детей. Дочка бы сама пошла бы на свои там курсы английского, китайского. Младшая дочка, я бы спокойно ее выпустил во двор, она бы спокойно выходила.
2: Вот, по сути, женщины меньше дичи творят, чем мужчины.
1: Вот. И он мне столько всего перечислил, и я понимаю, что мужчины, оказывается, они вообще, несут ответственность за безопасность своей семьи, думая в первую очередь о том, что эту опасность из себя представляют другие мужчины. Вот я задумалась об этом. И ты бы так же сделал.
2: Согласен. Я соглашусь, что мир без мужчин был бы гораздо лучшим.
1: Вселенная тебя услышала. Тебя нет.
2: Нет, я есть.
1: А ты же мужчина.
2: Ну, я готов стать женщиной.
1: То есть что мы несем?
2: Это шутка, я знаю.
1: Ладно, мы пошутили. Ребят, всем доброго утра. Мужчины, вы нам нужны. Мужчины, вы очень важны. Да, пишите нам по теме. Тема такая. Можно ли построить счастливые отношения после неудачного брака?
2: 8-700-107-10-22.
0: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето, и ты слушаешь Васаби.
3: Energy FM, где жарнома?
0: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: сегодня будет?
1: Новость такая. В продажу поступит раскладной телефон без соцсетей и браузера. Компания Commodore представила раскладной телефон Callback. Стоимостью $499 устройство не поддерживает социальные сети и интернет-браузеры, что по задумке разработчиков помогает сократить время, проводимое за бесконечной лентой контента. При этом пользователи сохранят доступ к ряду популярных сервисов, включая WhatsApp, Telegram, Google Maps, Maps и Uber.
2: Да, я понял. То есть будут поддерживать только нужные
1: за
2: предложения.
1: За $500 покупать этот телефон зачем?
2: Просто удалите приложение свое, со своего телефона, и все.
1: Или, да. Или просто купить обычный такой, просто, как говорят, дичка телефон. Так, фильм «Гринч. Похититель Рождества» получит продолжение спустя 26 лет.
2: Ого.
1: Как пишет The Hollywood Reporter. С Джимом Керри уже ведутся переговоры. Актер
2: так его
1: должен...
2: же подменили.
1: Нет, вот сейчас ведутся переговоры. Актер должен воссоединиться с режиссером оригинала Роном Ховардом. К слову, Керри рассказывал, что ежедневное нанесение грима, занимавшее по 8 часов в день, стало для него пыткой. Он даже всерьез подумывал уйти из проекта и вернуться, и вернуть гонорар в $20 миллионов. В итоге грим сократили до 3 часов.
2: Но
1: это очень сложно.
2: Конечно.
1: Ты представляешь, каждый день 8 часов тебе накладывают грим.
2: Ты знаешь,
1: под этим гримом ты потеешь, тебе очень тяжело, сложно.
2: Ты знаешь, я недавно видел интервью тоже российского актера, который играл вместе с Нагиевым в фильме «Физрук». Его там друг. Он же в детстве Буратино играл.
1: Да.
2: И он говорит, я в 5 утра вставал, ездил на вот этот грим. Говорит, это самое сложное.
1: Это очень,
2: конечно,
1: тяжело,
2: грим. Да.
1: Так, Брюс Уиллис поздравил свою жену с 50-летием. Супруга показала видео, на котором борющийся с деменцией актер надувает для нее воздушные шары и шутит. И что она написала? Я готова к новому десятилетию, к тому, что оно может принести. Мои 40 были непростыми, но я горжусь тем, чего достигла в роли жены, матери, партнера по уходу и защитника интересов людей с деменцией. Я горжусь работой, которую мы делаем через фонд, и тем, что нас ждет впереди. Мы повышаем осведомленность о лобно-височной деменции, поддерживаем лиц, осуществляющих уход, и продвигаем исследования, написала она в соцсетях.
2: Ты знаешь, я ей восхищаюсь.
1: Да, я посмотрела, Брюсу Уиллису стало как будто немножечко легче, он уже так шутит, смеется.
2: Мне, честно, очень жалко этого актера, он мой кумир. И
1: мне кажется, самое страшное, вот потерять себя как личность, вообще не понимать,
2: это
1: кто
2: ужасно.
1: Ты, что ты.
2: Да.
1: Твое тело продолжает функционировать, творить дичь какую-то, а ты вообще давно не помнишь и не соображаешь, что ты творишь, да? Так,
2: знаешь,
1: мужчина...
2: еще тяжело смотреть, когда ты понимаешь, что это герой «Крепкого орешка», там,
1: да,
2: знаешь,
1: да.
2: Очень
1: мужчина
2: сложно.
1: В Астане ударился о калитку и в ярости разнес ее.
2: Вообще, бывает. Вот опять же такие.
1: В одном из жилых комплексов Астаны произошел необычный бытовой инцидент. Мужчина случайно ударился о домофонную дверь, после чего не смог сдержать эмоции и начал наносить удары по конструкции. По словам очевидцев, обычное столкновение быстро переросло в вспышку раздражения, в результате которой дверь получила повреждение. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди пользователей. Обстоятельства инцидента уточняются.
2: Ты знаешь, вот опять же таки, сам виноват, да? И сам еще и калитку раздолбал. Ну,
1: да.
2: Это же, опять же, вот смотри, еще раз доказывает, что всю дичь творят мужчины.
1: Таинственные огни в облаках
2: так.
1: Удивили жителей Акмолинской области. На кадрах видно, как среди облаков движется группа светящихся точек, образующих прямоугольную фигуру. Подобные световые явления периодически фиксируются в разных странах мира. Нередко они оказываются связанными с запуском спутников, отражением света от облаков или полетами НЛО. Что именно
2: увидели
1: жители Акмолинска в этот раз? Как ты, что бы ты ответил?
2: Я думаю, НЛО.
1: Как ты думаешь?
2: Однозначно.
1: Я тоже.
2: Ты знаешь, я вообще склоняюсь к тому, что такой огромной, большой вселенной, это глупо думать, что мы единственные разумные существа. Мне кажется, что за нами наблюдают еще более разумные.
1: Я как будто тоже к этому склоняюсь.
2: Да.
1: Как будто мы чей-то эксперимент.
2: Возможно, даже и такое, хозяйка. А может быть, смотри, у меня, знаешь, такие вот мысли. Вот на теле же у нас много всяких микробов, да, там каких-то, не знаю, кого
1: бактерии,
2: еще, бактерий, да.
1: И
2: для них вот это же их какой-то мир, в котором они существуют, правильно
1: же? Да, и они же не знают о том, что они у нас на теле.
2: Да, они же для поддержания нашего существования, да, то есть нужны. Так же, может быть, и мы. Человек — это же самая большая батарейка, да, то есть излучение или каких-то энергий. Может быть, мы тоже для поддержания какой-то... Еще больше.
1: Вот ты же говорил, что солнце нам приносит там много вреда. Почему в детстве нам всегда говорили, что благодаря солнцу, солнечной энергии, там ты растешь, витамин D вырабатывается? А почему сейчас со временем нам стали говорить, что от
2: вообще
1: солнца надо прятаться, что оно опасно? А вот раньше люди не знали и говорили наоборот, все классно, солнце только...
2: Солнышко чудесно.
1: Да, нам на пользу нашему организму. Как это понимать? Как это интерпретировать?
2: Я не знаю. Возможно, может быть, раньше просто...
1: Раньше говорили, вот нехватка витамина D очень опасна для здоровья. Сейчас откуда-то взялся ферритин теперь, оказывается. Все бегут и проверяют свой ферритин.

0: специальные вещества для дозревания ребенка. И вообще состав молока все время меняется по ходу взросления младенца, чтобы давать ему именно те вещества, которые ему нужны в данный период жизни. Да. Более того, если ребенок простудился, начинает вырабатываться молоко с антителами к этой болезни.
1: Вот ты представляешь,
0: наш
1: насколько,
0: организм очень умный,
1: то есть это даже...
0: И вообще, вот, например, если мать вынашивает девочку, то есть на клеточном уровне женщина носит в себе и своих будущих внуков, потому что внутриутробно уже у девочки зарождаются яйцеклетки. То есть они не добавляются с годами. То есть девочка уже рождается с определенным набором яйцеклеток. Да.
1: Ты понимаешь, насколько вообще человеческое тело, оно...
0: Оно же
1: уникально.
0: И самое главное, оно до конца не изучено. Не изучено, понимаешь?
1: Ты, представляешь, вот еще же...
0: Кто нас вот так вот создавал? Да.
1: Вот
0: как это? Откуда
1: такой
0: это?
1: Сложный механизм, это не просто так, понимаешь?
0: И почему, например, чтобы мы порежемся,
1: органы,
0: и рамка сама затягивается?
1: Вот я говорю, чтобы все органы между собой правильно работали, понимаешь? То есть один для поддержания другого, то есть одно лечит другое. Я вообще в шоке. А организм женщины, это вообще, мне кажется, еще более уникален, чем у мужчины. Потому что...
0: Поэтому женщины живут дольше. Женщина приносит больше пользы природе.
1: Женщина созидает.
0: Почему, почему мужчины живут меньше, чем женщины? Ну, якобы так природой устроено, что природе они не очень нужны. Ты сделал свою функцию, до свидули.
1: Все, давай.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Вот. А женщина, она живет дольше. Да. И ее лечат изнутри клетки ее детей.
1: Но смотри, даже вот везде, в любых каких-нибудь сказаниях там или еще что-то, былинах каких-то, да, всегда присутствует прообраз женщины, да, матери, как бы, вот, понимаешь, вот мать-земля Эйва. Даже, даже про землю, про землю не говорят же отец-земля.
0: Никогда.
1: Мать-земля. Понимаешь, потому что мать это все-таки что-то, не что-то, а кто-то, это даже больше, чем мы представляем себе.
0: Да. Так, утраченную песню Виктора Цоя под названием «Дети минут» нашли спустя 30 лет.
1: Ух ты ж.
0: О находке сообщил коллекционер и архивист Сергей Чубраев. По его словам, композиция не предназначалась для широкой публики, так как Цой исполнял ее только в узком кругу и не планировал официальную запись. Как выяснилось, кассета с записью все это время хранилась у жительницы Швеции Сары Оккерен.
1: Оккерен, да.
0: В 80-х она приезжала в Ленинград и во время одной из поездок смогла записать редкий трек на квартирнике у Георгия Гурьянова из группы «Кино». Песню обещают опубликовать уже вот буквально там на днях.
1: Да.
0: Да? Или же к дню рождения музыканта. У него же день рождения вчера был.
1: Я вот честно,
0: Виктора
1: я...
0: Цоя. Сегодня? Вчера?
1: Не особо слежу.
0: Да, подожди.
1: Да, но
0: подожди,
1: ты знаешь, мне кажется, вот знаешь, если это будет
0: Цоя.
1: Действительно та запись, которая утрачена, да, или
0: да,
1: она
0: уникальна.
1: Да,
0: у него вчера был день рождения. Вчера.
1: Это здорово. А если это, знаешь, вот опять же такие за уши притянутые, как сейчас ИИ может сгенерировать все что угодно.
0: Ой,
1: знаешь,
0: вообще
1: там...
0: так не люблю.
1: Я тоже, мне вот
0: эти ИИ-песни и весь ТикТок, ребят, в ИИ-композициях. Вот все ИИ.
1: Нет, ты знаешь, что самое интересное?
0: И вот это «Она танцует под шаде», это все ИИ.
1: Она, да?
0: И вот это как это,
1: разве?
0: «Прикури Мальборо» от твоих...
1: Это ИИ.
0: Это ИИ, да. И вот это вот мод поет Шаде. Это все подпевают не дети, не детский хор. Это поет ИИ.
1: А я думал, парень, который написал эту песню, «Она танцует под Шаде», он и подпевает, у него такой вокал. Типа женский там есть.
0: Точка, там ИИ тоже доработка.
1: Смотри, да, ты знаешь, вот еще... Сейчас ИИ же может, вот, например, как «И только седая ночь», да, вот «Седая ночь» Шатунова,
0: да.
1: И там на английском типа поет Кенни Уэст, да. Сейчас можно все что угодно делать. А может быть, это даже и не Виктор Цой, а голос его просто сделают,
0: генерируют. И все. Вот. А может быть, даже это не его текст.
1: Да, просто,
0: как
1: знаешь,
0: это доказать,
1: чтобы
0: спустя 30 лет
1: разогнать вот эту тему, да, то есть там, например, это уникальные записи, где-то на этом поймать, ну,
0: хайп.
1: Естественно, хайп, деньги, да, то есть я, и вот это очень сложно сейчас вот распознать, где...
0: Ладно, все, замолчи ты уже, мямлишь, неинтересный ты. Слышь, надо вовремя замолчать, вот надо знать вот эту грань. Вот женщины знают эту грань, вот
1: а я не знаю.
0: Ты замечал, вот когда приходит, например, какая-то
1: парочка...
0: Смотри,
1: знаешь, почему женщины знают грань?
0: Муж начинает
1: говорить «Грань, она моя».
0: Тост мужчина начинает говорить, и жена его все время поправляет.
1: Потому что...
0: Потому что она начинает ересь всякую нести.
1: Нет, на самом деле, вот она встала и сама бы сказала тост. Но женщина не умеет говорить нормально тосты, поэтому она говорит, давай ты говори.
0: Да, ну конечно.
1: А он как начнет всякую хинею.

0: тосты.
1: Тосты — это то, что в тостере. А это тосты.
2: Ладно, ребят, всем доброго утра. Напишите нам по теме.
1: Можно ли построить счастливые отношения после неудачного опыта? В каком возрасте, когда? Ваше мнение пишите.
2: Номер телефона
1: 8 700 107 10 22.
3: Азарова и Павлов напоминают.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Васаби в ритме лета.
3: Так, ребят, мы продолжаем. Переходим к вашим сообщениям по теме.
4: По теме, да. Можно ли построить счастливые отношения после очень неудачного, ну или просто неудачного опыта?
3: Да, 8, нам 700, написал вот, 170, подожди, 200, да. Нам написали вот следующее. Слушаю вас и поражаюсь, мужчина у вас и лудоманы, и алкаши, и бездельники. А как же насчет женских пороков? Вечное пиление, меркантильность, манипуляции, капризы – это, по-вашему, святость? Начните с зеркала, прежде чем судить других. Возможно, нам написал лудоман или там алкоголик, которому жена говорит, ну не пей, ну пожалуйста, ну давай идти вперед. Ну что ты там этот лудоманишь, ну что ты там деньги выносишь?
4: Ну сколько можно уже, да.
3: Пелит меня жена меркантильно, хочет денег, иди работай мне, говорит. Понимаете, я вот здесь вот не верю мужчинам. Как только я встречаю мужчину, который говорит, что женщины все меркантильные, что они вечно пилят, они вечно манипулируют, значит, у него была жена, которая просто хотела вытащить его из этих пороков и говорила ему, слушай, ну давай, иди работай, ну что ты сидишь, иди зарабатывай. Ну,
4: чтобы он был
3: меркантильная
4: лучше.
3: Кобра. Да, она говорит ему, ну слушай, ну не пей, ну посмотри на себя, ты уже стал на алкоголика похож, ну да. Давай, ну займись спортом, займись детьми, уделяй нам внимание. Пилит, зараза. Понимаете, ребят, я вот не верю вот таким мужчинам вообще.
4: Или она, так, например, ты опять выпил, ну сколько можно, пилит, зараза, да? Ты знаешь, я считаю, что у женщин все-таки могут быть слабости, потому что это
3: женщины. Могут быть. Женщины. Мы не говорим, что женщины идеальны, а мужчины нет.
4: Потому что это женщины. Но... И вам это как-то, знаешь, можно позволить.
3: Но вот, например, если взять прям целый список мужских пороков, вот в основном, ну, кто-то сейчас найдет это в себе,
4: однозначно.
3: Да? Вот список такой.
4: Давай.
3: Гулящий.
4: Раз.
3: Изменщик. Алкоголик.
4: Два.
3: Наркоман. Лудоман. Игроман. Зависимый от ставок, зависимый от компьютерных игр, зависимый от фильмов для взрослых.
4: Три.
3: Курильщик.
4: Четыре.
3: Тунеядец. Бездельник.
4: Пять, шесть.
3: Да? Безответственный, инфантильный.
4: Семь, восемь.
3: Маменькин сынок. Альфонс. Жмот. Должник.
4: Девять.
3: Любитель легких денег.
4: Десять.
3: Мошенник. Обманщик, манипулятор, газлайтер, абьюзер.
4: 14.
3: Психологический абьюзер, 15, тиран,
4: 16,
3: домашний деспот,
4: 17,
3: контролер,
4: 18,
3: собственник,
4: 19,
3: ревнивец,
4: 20,
3: патологический ревнивец,
4: 21,
3: агрессивный, вспыльчивый, хам,
4: 22,
3: грубиян,
4: 23,
3: скандалист, эгоист, нарцисс,
4: 24, 25,
3: высокомерный, женоненавистник, эмоционально холодный, эмоционально отстраненный,
4: 26,
3: трусливый,
4: 27,
3: зависимый от чужого мнения,
4: 28,
3: трудоголик,
4: нет,
3: религиозный фанатик, сектант.
4: 28 из всего.
3: Радикал.
4: Нет, дальше я таких слов даже не знаю. Радикала я ничего.
3: Безразличный
4: не
3: к семье, безразличный, холодный к детям, без амбиций, без цели в жизни, без чувства ответственности, не умеющий держать слово, не уважающий чужие границы, завистливый, мстительный, я не знаю, лицемерный, жестокий, черствый, подлый, корыстный, алчный, токсичный. Не способны признавать ошибки.
4: А вот там, где токсично, надо было просто оставить.
3: Слабый.
4: Токсичный.
3: Слабый.
4: То есть от слова
3: «тося». Вот. Нашли себя, мужчины?
4: Это, конечно, но однозначно, что что-то из этого кому-то да принадлежит.
3: Конечно.
4: А возможно,
3: конечно,
4: как и у меня, несколько пунктов сразу же. Как будто бинго.
3: Но, опять же, в этом списке есть и мои пороки. Их просто очень-очень много.
4: Вот, да.
3: Так, ну сказать, что я... Ну, я нашла только вот два момента, что я абьюзер.
4: Да? Да. Конкретный.
3: Абьюзер, да, еще что-то. Нет, больше остальное вот как-то меня не касается. Ну, там два момента было, да.
4: Вспыльчивый.
3: Так, доброе утро. Конечно, можно. Я тому пример. Пишет наш слушатель Дархан, так, что можно построить счастливые отношения после несчастливых, скажем.
4: Давай,
3: так.
4: Давай, пусть расскажет.
3: Второй раз я женат. Спасибо, конечно, первой жене. Тоже многому чему научила меня. Где-то понял и принял опыт. И на этом опыте сейчас с женой уже 10 лет вместе. Вот. Так, вот следующее сообщение. Здравствуйте. В этот список, который вы перечислили, входит мой бывший муж. Но вы забыли самое главное. Тырить деньги. Он у семьи тырит деньги, у него постоянно какие-то заначки. И эти заначки он обязательно спускает на вот все то, что вы выше перечислили. Вот из-за этого я с ним жить не стала. А когда развелась, я поняла, что он давным-давно мне изменял. Ходил налево, лудоманил и прочее-прочее. Опять же, из вашего списка.
4: Это же классика.
3: Написала нам вот девушка.
4: Ты знаешь, вот это самое ужасное, когда ты какие-то свои пороки пытаешься спрятать от остальных, они же рано или поздно все равно вылезут.
3: Да. Вот, а вот еще Юлия написала. Здравствуйте, Васаби. Едем с мужем, даже поругались из-за вас, потому что много пороков нашлись не в моем муже, а во мне. Я та самая выпивоха, я та самая воровка денег, я та самая абьюзерша, я та самая холодная мама. Спасибо тебе, мой муж, за то, что ты меня во всем поддерживаешь, кроме моих пороков. На тебе и держится вся наша семья. Учитесь у Юлии! Вот,
4: классное сообщение.
3: Учитесь у Юлии, молодец. Да.
4: Проживает лучшую жизнь. Да. Пороки не оставляет, муж терпит.
3: Здравствуйте, прошу вас, передайте привет моей маме. Ее зовут Марина, она кардиолог. Вчера она отмечала свой профессиональный праздник. Касательно темы даже сказать не знаю что, но все мои отношения были в основном не очень приятными. Все только потому, что я за трезвый образ жизни. Как оказалось, в Алматы найти мужчину-трезвенника практически нереально.
4: А вот, хозяйка, я, знаешь, мы с тобой недавно говорили про ИИ, да? Просто не в тему, вот нам сказали. Здравствуйте, не по теме. Я думал, ваша новая музыкальная заставка тоже ИИ. Разве нет? Нет. Это нас пишет Заур Султан.
3: Это нет, она не ИИ. Это не ИИ. Это Заур написал. Да, наш музыкальный редактор.
4: Так что... Вот.
3: Так, доброе утро. Все прям про меня, но забыли сказать тряпка.
4: Ой, ты тоже про забыла, действительно.
3: Биржан написал, что весь список был
4: Биржан.
3: Про него. Следующее признание. Здравствуйте, меня зовут Азамат, и я поймал себя на том, что в списке у меня 10 пороков. И как со мной уживается жена. Действительно, она меня пилит только за то, когда я поступаю как-то плохо. В целом, она прекрасная женщина.
4: Вот видишь, надо всегда, вот знаешь, за что-то, когда мы думаем, что женщина пилит. Нет, это чуть-чуть по-другому.
3: Нет, это, знаешь, вот мужчина говорит в общем, вот она меня запилила. Но когда ты ему говоришь, за что? В чем ее претензия?
4: Плюс
3: тут и выясняется.
4: Плюс она же заботится о тебе, о доме, о быте, да, то есть об уюте вашего быта. И на фоне этого, конечно, она будет тебе что-то говорить, когда, я не знаю, там разбрасываешь носки или еще
3: что-то.
4: Да,
3: нет, это самое вообще, это огромная
4: минимум, да,
3: мелочь.
4: Я просто минимум, да, я так говорю.
3: Ладно, ребят, пишите нам, можно ли построить счастливые отношения после
4: неудачного опыта. 8-700-107-10-22.
2: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: Павловым.
1: Еще бы, а с кем?
2: Да, ребята, продолжаем озвучивать ваши сообщения по теме, что нам написали. Здравствуйте, Васаби Шоу. Привет, Эля. Я бы не хотел иметь жену, как вы. Я уверен, что вы превратите жизнь любого мужчины в ад. А я прям горю желанием.
1: Да, да, ты
2: вот прямо
1: как будто,
2: отдать себя в твои руки.
1: Ты знаешь,
2: да, вот я вот, представляешь, меня, знаешь, поражает мужчина,
1: да, да,
2: который,
1: я, вот...
2: я бы никогда с вами не свел. А я прям жду, я прям горю.
1: Да,
2: прям это мой последний, сидит, единственный
1: сидит
2: шанс.
1: Сидит у окна и такая, ну когда же, когда
2: так
1: же?
2: Это я на такого никчемного не посмотрю. Так,
1: а знаешь, почему мужчины так
2: замолчи.
1: Думают, подожди, хозяйка? Потому
2: тишина.
1: Что такие мужчины понимают, что они не могут дать всех тех правильных вещей,
2: да.
1: о которых ты, по сути, говоришь.
2: Замолчи. Так, здравствуйте.
1: Ладно.
2: Я каждый вечер пью баночку пива. Я что, алкаш? Осеке написал.
1: Да.
2: Ну, я не знаю. Сейчас надо как-то... Да, ты алкаш.
1: Да, да? Я тоже алкаш.
2: Если ты не можешь отказаться от алкоголя, даже если несколько дней или недель, появляется сильная тяга ежедневная к выпивке, да? Алкоголь начинает влиять на твое здоровье, работу, учебу. Человек продолжает пить, несмотря на проблемы из алкоголя. Тогда да, у тебя есть, конечно же, у тебя есть уже алкоголизм. Так, доброе утро, васабушки. Можно после отношений в 5 лет с моральным абьюзером и газлайтером, обесценивающим всю меня, встретила мужа и теперь благодарю Бога за нашу с ним семью. Лучшее, что есть в моей жизни, конечно, не без пороков, и с его, и с моей стороны, но мы считаем, с ними можно жить.
1: Ну, есть такие, конечно, пороки, с которыми, в принципе, если они не прям сильно усугубляют, то где-то почему бы и нет.
2: Здравствуйте, меня зовут Айгера. Озвучите мое сообщение. Я сейчас живу с идеальным мужчиной, как мне кажется, но он входит в ваш список пороков. У него из этих пороков штук 20. Практически все, что вы перечислили. Но я с этим уживаюсь, потому что люблю его безумно. Любовь победит все. Вот.
1: Ну, ты знаешь, иногда любовь настолько слепа бывает.
2: Да.
1: И вот нужно, опять же таки, правильно
2: это
1: выбирать.
2: Какое-то время,
1: ну, да.
2: Какой-то период жизни. Да, там ты любишь все, ты на все закрываешь глаза, а потом это все раз и проходит.
1: Ну, потому что, мне кажется, рано или поздно все должно всплыть. И, ну, вообще, что бывает у человека.
2: Какие-то его секретики.
1: Но, вот знаешь, просто в плане, вот бывают женщины, которые... Нет, у меня голосовой включился.
2: Тихо. Да.
1: Бывают такие женщины, которые, вот знаешь, вот они любят, и действительно вот... несмотря ни на что, а вот эти вот мужчины такие же, они этим пользуются. То есть
2: да.
1: там да, ну как бы, может быть, Айгер, в принципе.
2: А ты не хотел бы вот прям вот
1: все бросить?
2: Все бросить и заняться своим здоровьем.
1: Нет.
2: Да. А если бы супруга сказала: все, Антон, либо я, либо все твои пороки. Выбирай.
1: Все мои пороки.
2: Mm-hmm.
1: Угу. Ну, я что, ну тогда пришлось бы обманывать ее постоянно.
2: А ты не хочешь обманывать?
1: Да нет, конечно. Но я знаю, что я от своих... буду я от них бежать какое-то время.
2: А ты говорил,
1: время.
2: Любовь все победит.
1: Смотри, я тебе сейчас скажу. Покажу даже. Буду я бежать от своих пороков какое-то время, да, там их в себе подавлять, топить. Во что это выльется? Я стану более агрессивный, где-то злой.
2: Ага.
1: А я таким не хочу быть.
2: А ты хочешь быть таким добрым?
1: Я хочу быть таким, какой я есть.
2: Как Snoop Dogg.
1: Вообще огонь.
2: Ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем. Пишите нам по теме.
0: Лето, утро, васаби. Идеально.

0: Фриза, юмор Павлова.
1: Ну что, готовы?
2: Терпим. Ну, можете переключаться.
1: Ну почему
2: сейчас
1: сразу?
2: Сейчас будет
1: вот
2: ужасно.
1: Понимаешь, вот ты вот их
2: подготавливаешь.
1: Давай,
2: не устраивай со мной разборки. Что ты хочешь от меня? Почему ты все время до меня докапываешься? Прекрати, пожалуйста, делай свое дело. Я же тебя не
1: трогаю.
2: Может
1: быть, это такое...
2: Не надо,
1: подкат
2: пожалуйста. Все, прекрати. Уф, опять начинается.
1: Ладно. Самое трудное в плохой девушке... А, подожди.
2: Плохой девушке, ты чего?
1: Извини, не то. Самое трудное в походе с девушкой на каток — не ржать, когда она навернется. Ну да, чаще всего же так. Если бы Дмитрий Дебров работал в ЗАГСе, были бы хотя бы варианты ответов. Да, там может быть 50 на 50, да. Женские претензии, как мушкетеры, предъявляются 20 лет спустя.
2: Вот такие шутки у нас на
1: радио. Сексопатолог брал за услуги недорого, но и поднимал только настроение. Народная песня была настолько грустной, что после каждого концерта хор лечился от депрессии. Коротко о погоде. Пора строить ковчег.
2: Все?
1: Нет, куда ты, что? Пришел по объявлению о скидках, и ведь не обманули, кинули. Смотри, на корпоративе экстрасенсов пьют молча, и так все-все знают. Он так долго смотрел мне в глаза, что я поняла, грудь надо увеличивать. Гинеколог был настолько хорош, что по выходным подрабатывал в кукольном театре.
2: Все?
1: Не, подожди. Кризис заставил меня экономить. Теперь я пью виски с одним кусочком льда. Не с тремя. Ладно. В самом дешевом отеле табличку «Не беспокоят» вешают, «Не беспокоит» вешают на ресепшн. Смотрю цены на отдых и думаю... Ну, вроде и не так устал.
2: Спасибо.

0: Всем доброго утра. Пришла пора с вами попрощаться. Все сообщения, которые вы нам прислали, мы уже озвучили, тему обсудили, новостями поделились, гороскоп для вас озвучили, шутки были. Все, мы сделали свое дело.
1: Да, это были Васаби Шоу, всегда ваш Эльвира Азарова, Антон Павлов. И надеемся, что завтра вас будет больше.
0: Прекрасно, вам начало недели, да. Любим вас, целуем вас везде, обнимаем. Пока, пупсики.